Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.

0: Anmacher 24. Musik, die einfach Spaß macht.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,